СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Прямолинейная шведская группа Ghost с песней «Поле мира» или «Peacefield»?

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Гэри Мур. Foreigner. You're as cold as ice. You're willing to sacrifice our love. Агата Кристи.
2: Можешь разорвать меня на части.
1: White Snake.

Арсенал. Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. Рок-Арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Кавер-версия песни «Яротам» самой веселой группы Свердловского рок-клуба «Водопады» имени Вахтанга Кикабидзе. Исполняет казанская группа «Волга-Волга».

0: Thank you very much.
1: Новые релизы на рок-арсенале.
2: Бронепоезд под названием Rolling Stones с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».
1: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить».

радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Бурно обсуждаемые в узких кругах мастера так называемого математического рока, канадский дуэт Anjin de Poitrine с треком «Шерпа».

0: Привет, человечество! С удовольствием объявляю полчаса музыки без рекламы. И для начала послушаем что-нибудь энергичное.
1: На рок-арсенале.
0: Понеслась.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Бронепоезд под названием Rolling Stones с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».
0: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Спонсор выпуска ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Информация на правах рекламы.

0: автомобили Tenet по закупочной цене в наличии от 1 840 000 рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33.
1: Акции до конца мая текущего года.
2: Национальный продукт на рок-арсенале.

0: Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Доброе утро. Минувшей ночью Москва и Подмосковье подверглись массированной атаке украинских дронов. Военные сбили 81 беспилотник, пишет РБК, ссылаясь на мэра столицы Сергея Собянина. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. По данным Собянина, 12 человек пострадали при атаке дронов в Москве. В частности, возле проходной московского нефтезавода ранение получила смена строителей. Технология завода не нарушена. Также в городе повреждены 3 дома. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщила о погибшей женщине в Химках, где дрон попал в жилой дом. Кроме того, двое мужчин погибли в деревне Погорелки в Мытищах, пишет РБК. Под Екатеринбургом спасатели и волонтеры накануне устранили лесной пожар. Огнем была охвачена трава в поселке Лосиной, сообщает временно исполняющий обязанности главы Березовского округа Владимир Шауракс. На место выезжали пожарные, волонтеры и сотрудники лесничества. Работу служб координировала глава поселка Юлия Хрушкова. Ситуация под контролем. Пожар был ликвидирован вечером в 17:00, сообщил в РИО Березовского. И выразил благодарность пожарной части, дружине добровольцев, лесничим за оперативную помощь в борьбе со стихией. Напомню, в Свердловской области действует особый противопожарный режим, пишет «Комсомольская правда». Сотни женихов и невест накануне вышли на свадебный забег в центре Екатеринбурга возле Гринвича. Ради мероприятия перекрывали улицу Вайнера от Радищева до Куйбышева. Стартовали по 6 человек. Отдельно женихи, отдельно невесты. В одном из забегов девушка, которая лидировала, наступила на свое длинное платье и упала на плитку, пишет «Я-1». И отмечает, что главным условием для участников мероприятия «Свадебный переполох» было наличие в одежде свадебного аксессуара. Но многие надели настоящее платье и костюмы. Нацеленные на победу в забеге пришли в спортивной одежде с одним символическим свадебным аксессуаром. Россия продолжит оказывать поддержку Кубе на фоне продолжающейся блокады острова со стороны Штатов. Об этом заявил замглавы МИДа Сергей Рябков. Он назвал Кубу государством, которое является исторически близким России и оказывает ценную поддержку на международных площадках. Дипломат уточнил, что Россия в курсе развития событий, связанных с давлением на кубинские власти со стороны США, и постоянно находится на связи с руководством Кубы, пишет РИА Новости. Также замглавы МИДа России обвинил США в двуличии. С одной стороны, они ужесточают противозаконную блокаду острова, с другой демонстрируют некую готовность к диалогу. Болгария впервые победила на Евровидении. Страна вернулась на этот конкурс после 3-годичной паузы. В 2017 году Болгария была ближе всего к победе, заняв в финале 2-е место. Нынче победила на мероприятии в Вене певица Дара с песней «Бангаранга». На 2-м месте оказался израильский певец Наам Бетон с песней «Мишель». На 3-м румынка Александра Капитанеску с композицией «Чок Ми». Последнее место заняла Великобритания, набрав всего 1 очко, пишет газета.ру. Официальный доллар в выходные 73.13, евро 85.18.
3: Информация на правах рекламы.
4: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
5: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
4: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Реклама. Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
1: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
2: ИП Нортон Лышла Романовна.
3: Угарина по 320-665-80-017-95-74.
4: Рок-арсенал.

0: Салют, человечество! С удовольствием объявляю полчаса музыки без рекламы, и для начала послушаем немного лирики. Душа иногда просит, да ведь?
1: На рок-арсенале.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Кавер-версии песни «Несколько шагов» участника Свердловского рок-клуба группы «Кабинет» в исполнении питерской группы «Барто».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Бронепоезд под названием Rolling Stones с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».
0: Рок-арсенал.

0: Ассоциация. Официальный дилер Джейку в Екатеринбурге на Росточной 38.
1: Информация на правах рекламы.
2: Уникум представляет новинку Джейку J6. Да, извилистым дорогам. Нет заботам и тревогам. Где же брать Джейку J6? На Росточной. В Уникум отличные условия. Это точно. Новый Джейку J6 от 2 050 000 рублей уже в наличии на Росточной 38. Времена меняются. Уникум остается с вами. Приезжайте. Росточная 38.
3: Национальный продукт. На рок-арсенале.

0: Rock Music.
1: Rock Arsenal. 104.5 FM.
2: Rock Arsenal. Rock Arsenal.

0: реклама. Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
1: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
2: ИП Нортон Лесла Романовна.
3: Угарина П. 320-665-80-017-95-74.
4: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
5: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
6: Для лиц старше 18 лет.

Привет вам, братцы-арсенальцы! Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Ирландская группа U2 и трек под названием «Песня для будущего».

0: Спонсор выпуска ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Информация на правах рекламы.
2: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 790 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
3: Акты до конца мая текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
4: Сделано на Урале. Звучит на Арсенале.

0: Рок Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Добрый день. Посольство России в Нидерландах не получало обращения от россиянина, работающего на круизном лайнере MV «Хондиус», где произошла вспышка хантавируса. Об этом сообщает сегодня агентство ТАСС, ссылаясь на пресс-службу российской дипмиссии. Напомню, лайнер шел из Аргентины на Канарские острова, когда на борту заболели люди. По одному случаю заражения выявили в Швейцарии и в Нидерландах у людей, которые были на борту лайнера. Всего, по данным ВОЗ, выявлено 11 случаев хантавируса, 9 из которых подтверждены как вирус «Андес», способны передаваться от человека к человеку. ВОЗ тем временем считает, что люди могут преувеличивать риски заражения из-за пристального внимания к этой теме. В Екатеринбурге сотрудники УК жалуются на невыплату зарплаты. Долг перед работниками более 50 миллионов рублей. Об этом порталу Е1 сообщили сами сотрудники, управляющие компанией «Теплоэнергосервис», которая работает на территории Уралмашзавода. По словам подчиненных, на руководителя в прошлом году завели уголовное дело. С проблемой столкнулись 100 человек, в том числе уволенные сотрудники, с которыми до сих пор не рассчитались. В пресс-службе облпрокуратуры подтвердили информацию. Директору УК вынесены представления об устранении нарушений закона, в том числе в сфере оплаты труда, сообщили в облпрокуратуре, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге автоинспекторы провели рейд против нарушений самокатчиков. Всего за несколько часов были оштрафованы 38 водителей СИМ, сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на ГАИ. На нарушителей составили протоколы по статье КУАП за управление по пешеходному переходу, не спешившись, движение в неположенном месте. В общей сложности пресечены 52 нарушения на дорогах Екатеринбурга. Также были привлечены 10 пешеходов за переход проезжей части в неположенном месте. Двух велосипедистов оштрафовали за то, что они не спешивались на пешеходных переходах, пишет «Комсомольская правда». Жители Свердловской области присоединились к акции «Сад памяти». Высадили более 7 тысяч сеянцев сосны в Березовском лесничестве в честь погибших в Великой Отечественной. Об этом сообщает Департамент информполитики области. В общественной акции приняли участие сотрудники одного из предприятий со своими семьями. Таким образом, свердловчане увековечивают подвиг народов СССР, а также вносят свой вклад в восстановление лесов и улучшение экологии. Традиционно в мероприятии участвуют школьники, волонтеры, а также ветераны лесного хозяйства и власти, сообщает «Комсомольская правда». Российский певец Филипп Киркоров, оказывается, помог болгарской участнице Евровидения 2026 одержать победу на конкурсе. Болгарское телевидение вышло на артиста с просьбой поддержать исполнительницу. Она выступает под псевдонимом Дара. Об этом сам Киркоров рассказал на шоу Яны Чуриковой на YouTube-канале. Команда Киркорова подключилась к работе, в том числе композитор Димитрис Кантуполос, который написал 2 песни. С ними на Евровидении выступал российский певец Сергей Лазарев. Напомню, второе место на конкурсе Евровидение 2026 занял израильский исполнитель, третья – румынская певица. Официальный доллар 73.13, евро 85.18.
3: Информация на правах рекламы.
4: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
5: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
4: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Дорогие поклонники рока, музыкальная программа «Рок Арсенал» будет прервана. В эфире музыкальное ток-шоу
7: «Rock and Talk».
6: Рок и разговор.
7: Rock and Talk.
6: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
7: Rock and Talk.
6: Встречайте.
8: Всем рок-н-ролльный привет. В студии «Рок Арсенал» Алексей Коршун. На сегодня в гостях у программы «Rock and Talk» уникальнейший музыкант, чья карьера отмечена участием во множестве прекрасных сибирских панк-рок-групп. Это группы «Кооператив Ништяк», «Инструкция по выживанию». Самая главная команда сибирского рока – это, конечно, «Гражданская оборона». Это барабанщик группы «Гражданская оборона» Александр Андрюшкин. Привет, Саша.
9: Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, Алексей. Очень рад. Спасибо за такое цветастое, красивое представление.
8: Ну, оно не цветастое, оно уже справедливое, правильно?
9: Да, то есть, ничего лишнего. Но мы могли забыть как раз про «Черного Лукича».
8: Да, кстати, «Черный Лукич» – это же прекраснейшая команда. Прекраснейшая команда. Тоже вроде бы сибирский панк, но очень такой лиричный и красивый.
9: романтичный.
8: Да, и сейчас Александр является лидером группы «Летучие рыбы» еще.
9: Капитан оркестра подводной музыки «Летучие рыбы».
8: Чего мы с тобой начнем? Давай послушаем какую-нибудь песню, которая тебя лучше всего представит, как ты считаешь. Ну, это может быть и даже и «Гражданская оборона», я не знаю, но может быть «Летучие рыбы» или же «Черный Лукич».
9: С обороной меня помнят как такого барабанозверского, да, персонажа, сокрушительного. А с Лукичом мы предстаем в совсем другом амплуа. В гораздо более лирическом, прозрачном, романтическом и волшебном. И я думаю, что все-таки оборону немало раз послушали ценители творчества этого коллектива, а вот с Лукичом, может быть, не так знакомы. И хотелось бы приоткрыть перед ними эту волшебную завесу. Поэтому давайте послушаем что-нибудь из Лукича.
8: Ты знаешь, я с таким воодушевлением прослушал альбом «Черного Лукича здесь и сейчас», угу, в котором ты принял активнейшее участие, угу, в записи, угу, еще в нулевые годы, да, получается?
9: Ну, да, начало 2000-х.
8: И понял, что твои аранжировки привнесли творчество «Черного Лукича» совершенно какие-то новые краски, расширили диапазон, расширили горизонт и вообще все сделали.
9: Приятно услышать мнение знатока.
8: Да, я предлагаю послушать из этого альбома мою самую любимую песню из этого альбома.
9: Это какая?
8: Про зеленую кошку.
9: Ух ты, веселенькая, да. Давайте послушаем.
0: Ты победил, ты всех умней, король миров и царь зверей. Я проиграл, смешон и тих, я просто снег.

0: Который ты тогда слушал, тебя впечатляло? Я, конечно, догадываюсь, но скажи сам.
1: Но все время хотелось найти чего-нибудь этакого интересненького. Потому что, да, как вы метко подметили, мой друг, на тусклом небосклоне вот этого нашего всего музыкального движения советского, изредка, конечно, всплывали исполнители. Ребята типа Битлов и Ди Пепл, и Лед Зеппелин, и Пинк Флойд, и же с ними. Они были просто небожителями какими-то.
0: Штука, как я понимаю, что действительно эта музыка была совершенно не похожа на то, что мы слышали из наших громкоговорителей. Потому что радиоприемники были у многих, и из радиоприемников можно было услышать совсем другую, разнообразную музыку. Но то, что нас окружало постоянно, это было не то, что примитивно, это было иногда их очень хорошо, но это было всегда одно и то же практически. И в аранжировках, и в подаче, и в текстах, и прочее, прочее. И Deep Purple, кстати, развивались постоянно. И мы ждали каждый альбом их.
1: Конечно.
0: Потому что это было что-то, каким-то откровением. Я помню, когда вышел альбом Come to the Band. Это был шок. Это не было похоже на то, что мы слышали раньше. Но вот именно тогда я и понял, что музыкант, только тогда музыкант, когда он развивается, когда он может переходить от одной ступени к другой, то есть подниматься, развиваться, да, вот это, и как-то становиться немножко другим. И в этом интерес музыки-то.
1: Безусловно, безусловно. И снимаю шляпу перед Deep Purple за то, что они продолжают.
0: Да,
1: что они до сих пор пишут альбомы и снимают клевые клипы. И я недавно чуть не прослезился, увидев какие-то их недавние клипы. Такие милые стариканы, родные лица, седые, с седыми бородами, стоят и от души шпарят. Их классно шпарят. Так что аж прям, ух, думаешь, какие молодцы.
0: Не стареют душой ветераны. И, кстати, «Темно-фиолетовый» собирается вскоре выпустить очередной альбом. Как они его позиционируют, самый тяжелый альбом дискографии Deep Purple. Ну, а мы с вами пока послушаем трек из предыдущего альбома Deep Purple, который вышел 2 года назад. И этот трек звучит без всяких скидок, очень мощно. Называется он «Lazy Soul». Группа Deep Purple на Rock Arsenal.

0: «Проклятый лентяй», «Разве солнце». Так называлась эта песня из новейшего репертуара группы Deep Purple, которая очень трепетно, как сказать, относится мой сегодняшний гость, барабанщик группы «Гражданская оборона» Александр Андрюшкин, мультиинструменталист, участник многих тюменских рок-групп.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: Старый конь.
3: Да, низ вообще не никак не испортит. Только улучшит. И это, конечно, они прям заслуживают всяческого уважения. Хотя, ну, встречаются персонажи, которые, да что они там, зачем они все это делают? Лучше бы уж давно бы там расслабились. Вот записали великие альбомы в свое время, и все. Не знаю. Как может остановиться музыкант? Ну и что? Что Дилан теперь, допустим, не может так завывать, как в 70-е годы? Он прекрасно транслирует своим чудесным, добрым голосом.
0: Высокие ноты.
3: Правильные вещи.
0: Трудно в таком возрасте брать.
3: Не нужно уже,
0: это природа,
3: он
0: да.
3: Он все сделал, слава богу.
0: Ты же музыкант профессиональный, да? Ты закончил музыкальное училище?
3: Училище по классу ударных инструментов, потом институт искусств. Не поехала я ни в какие дальние города, в тот момент было не до того. Гастроли были, то да все, я как-то так потихонечку в институте искусств города Тюмени поизобретал. Ну, тоже ксилофончик, русские народные оркестры, симфонические всевозможные, все было интересненько.
0: Но ты как музыкант, ты же все равно впитывал в себя какую-то более уже серьезную музыку, я не говорю там, то есть Битлов мы все освоили, Пеппл освоили, были еще такие симфороковые команды, как Ким Кримзон и же с ними.
3: Да. Мир рок-музыки и темы прекрасен, что это космос разнообразнейший с невиданными планетами, населенными всякими фантастическими существами. И одной из этих планет можно смело назвать восхитительную прог-роковую команду King Crimson, которые, конечно, создали совершенно свой волшебный мир музыкальный, звуковой и эстетический. И это был прорыв, конечно, я считаю. В 69-м году вышел у них альбом In the Court of the Crimson King, знаменитый. И когда я его впервые услышал, я был потрясен. Совершенно другое что-то, да? Там и не Deep Purple, к которому мы привыкли, и не Beatles.
0: Новый взгляд на рок-музыку.
3: Совершенно новый и такой отдельный особнячком стоящий.
0: Представьте себе, все начиналось ведь просто с танца рок-н-ролла.
3: Как это и во что это все эволюционировало? Удивительно, да? Фантастика.
0: Да. Даже появились и в других странах такие прогрокковые команды. Вот, кстати, об этом мы говорили, что не во Франции, там в Италии особых как бы групп не было.
3: В Италии New Trolls была.
0: Вот New Trolls.
3: Интересная команда,
0: да. У них не так много, я бы так сказал, выдающихся пластинок, но одна. Ну,
3: первая это прекрасная.
0: Это просто. Гроссо, да. Концерта Гроссо, это даже у меня есть коллекция.
3: О, это хорошая пластиночка, да, до сих пор. Когда слышу эти звуки, мурашки бегут по спине, а мурашки это показатель волшебства. Но я считаю, что Кримсон тоже оказали на них, да и на всех, собственно, огромное влияние.
0: С этим трудно поспорить.
3: Угу. И Gentle Giant, кстати,
0: я считаю,
3: что они тоже последователи же Кримсонов явно. Хотя совсем другие, но и тоже первые пластинки шикарные.
0: Да, вот почему-то как бы все первые пластинки.
3: Видимо, вот
0: такой выброс идет и мысли, и какой-то энергии. И они всегда очень были шикарными.
3: Но мы же послушаем с нашими почтеннейшей публикой и благодарными слушателями что-нибудь из наследия. И Троллс, и Кримсон.
0: Ну, New Trolls не так часто звучит, поэтому, наверное, все-таки New Trolls послушаем.
3: Давайте слуханем что-нибудь там. Это будет интересно. Может, кто-то для себя откроет этот мир чудесный. У нас же культурно-посвятительская передача.
0: Послушаем в таком случае фрагмент из альбома «Концерто Гроссо». Шедеврального творения группы New Trolls на рок-арсенале в программе «Rock'n'Talk».

0: 2 050 000 рублей. Дарим 100 тысяч рублей на установку доп. Оборудования. Улучшим предложение любого дилера. Уникум. Расточная 38. Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Амода C5.
1: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
2: Rock and Talk.
3: На рок-арсенале.
4: Встречайте.
5: Мы продолжаем нашу беседу с мультиинструменталистом, барабанщиком многих тюменских рок-групп, а также еще и группы «Гражданская оборона» Александром Андрюшкиным. И все-таки, вот мы возвращаемся к советской музыке, да? Там ведь тоже были все-таки классные...
6: Высочайшие вещи. Образцы, безусловно. Безусловно. В плане аранжировочном я сейчас слушаю, да и в плане звукозаписи, ну, взять хотя бы пластинку «По волне моей памяти» 76-го года.
5: Я ее постоянно вспоминаю в разговорах с моими сверстниками. Это, конечно, невероятная музыка.
6: Это был прорыв.
5: Невероятная пластинка. Альбом концептуальный.
6: Да, все как надо. В нем, безусловно, все прекрасно.
5: От начала и до конца. Еще ведь были песнеры.
6: Великолепнейшие. Великолепнейшие. И говорят, даже есть утверждение Харрисона, что песнеры поют как боги. Уж не знаю, приписывают ли ему это выражение, или действительно он когда-то так сболтнул. Возможно, что это легенда, распущенная теми же песнерами.
5: До них могли доходить какие-то слухи, что вот кто-то там из Битлов про них что-то такое сказал. Хотя вокалист группы «Песнеры» Леонид Борткевич, он ведь встречался с Харрисоном. Вот Харрисон-то мог ему такое даже сказать, потому что он внимательно все это прослушал. Вот это было, это в воспоминаниях у Борткевича написано.
6: Надо отдать им должное, они действительно восхитительно пели и играли.
5: Ну да, но если бы не Мулявин, наш земляк, то Уралистер, об этом не забывай.
6: Ставший легендой белорусской музыки.
5: Да, Ралмашевский парень.
6: Вот замечательно, такой... прогулялся мимо его памятника буквально полчасика назад.
5: Ты представь себе, что я родился, ну, практически на той же улице, где жил в свое время Мулявин.
6: А лично не встречались, не общались?
5: Нет, к сожалению, вот не удалось. Тогда я еще слишком был мал, видимо. Но это уже другой вопрос. На концертах я был, представь себе, несмотря на маленький достаточно еще возраст, но вот на первых концертах, когда они исполняли свои самые шикарные вещи, вот «Золотой состав», «Крик птицы»,
6: «Веронику».
5: «Веронику» обязательно. То есть главной песней Борткевича была песня «Александрина». Все-таки. Его, кстати, и взяли для этой песни, потому что Мляйн тут не вытягивал немножко. Но «Веронику» тоже спел Леонид Борткевич. А во время гастролей по США песняры записали «Веронику» вместе с американским ансамблем New Christy Minstrels. Вот как это звучало.

0: Ансамбль «Песняры», группа New Christie Minstrels исполнили песню «Вероника», одну из любимейших вещей моего сегодняшнего гостя Александра Андрюшкина.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: Проникновенное исполнение, которое было у Егора Летова. Он, можно сказать, тоже пел на разрыв аорты. Практически как Высоцкий, про которого мы еще поговорим.
3: Угу.
0: Расскажи немножко все-таки про Егора. Не так много про него нам известно.
3: Уникальный, конечно, был человек. И как все уникальные, талантливые люди, очень непростой, зачастую сложный в быту, но при этом носивший в себе вот тот огонь невероятный, который ощущался слушателями и через записи, тем более через концерты. Чем-то всегда напоминал мне вот этого Данко, который с вырванным сердцем шел через темный лес вот. В старухе Изергиль.
0: Об этом я говорю, что
3: вот как, вот
0: себя
3: это...
0: не щадят.
3: Да, да, да. То есть, собственно, этим все и закончилось, как в истории про старуху Изергиль, когда какая-то, какой-то осторожный человек, увидев лежащее на обочине в грязи горящее сердце этого человека, просто воровато оглянувшись, наступил на него и пошел дальше. Так, возможно, все... И можно воспринимать то, что случилось.
0: А как вы познакомились?
3: В стародавние времена Егор жил в городе Омске. Он так, собственно, в нем и остался. Хотя вроде как были возможности перебраться куда-нибудь в Москву и в Питер, и еще куда-нибудь. Даже одно время, я помню, он как-то после очередного путешествия в Израиль подумал, а не поехать ли жить туда? Там всегда тепло.
0: Там яблоки.
3: Там, да. Там, говорит, так хорошо, и вообще как-то он себя там удивительно чувствовал хорошо, несмотря на то, что вроде как это и пустыня, да, и вокруг тревожность, но вот почему-то ему там всегда очень нравилось, ну, что, святая земля. Познакомились мы с ним где-то ну, опять же, начало-конца середины 80-х годов, потому что ему в Омске было немножечко грустновато там. Он там был достаточно изолирован от вот какого-то рок, такого свободного движения, которая в Тюмени присутствовала. Тюмень какая-то, вот несмотря на свою удаленность от центра, может, именно благодаря ей, была сосредоточием какого-то вольнодумства. И не зря ее в свое время назвали столицей панк-рока. Может, именно там вот это все процветало. И вроде как даже особенно тисков запретов не ощущалось как таковых. То есть понятно, что после знаменитого сейшена в университете разогнали там эту несчастную инструкцию по выживанию, кого-то в армию отправили, кому-то там пришлось спрятаться в дурдоме и так далее. Но, тем не менее, каких-то особых таких жутких гонений не было.
0: Ну, это еще конец 80-х.
3: Да-да-да. В Омске было тяжеловато в этом смысле, я так понимаю, судя по историям, которые периодически так неохотно рассказывал Егор. Там прям и стукачи были, и всякие прочие сексоты. И в этом смысле ему приходилось частенько наезжать в Тюмень. Потому как там единомышленников у него нашлось гораздо больше. И Джефф, знаменитый гитарист, Игорь Жевтун, обороновский, бессменный соло-гитарист, был оттуда, из Тюмени. Старый мой добрый амиго, дай бог ему здоровья. И потом весь состав обороны после 93-го года, когда начался знаменитый русский прорыв, добрая часть музыкантов была из Тюмени, в том числе ритм-секция, состоящая из меня, и Аркадия Кузнецова, басиста. Так и Джефф был на соло-гитаре из замечательной Кузи УО. И, в общем, мы поехали в этот русский прорыв, и все заверте. То есть началось все как раз именно с него.
0: Это 94-й год.
3: Да, 93-й, 94-й. То есть некий был перерыв, вынужденный в гастрольной концертной деятельности, когда Егор вообще решил завязать со всем этим делом, вкусив всех ужасов и не ужасов вот этого всего концертного движения. И засел он дома и записал кучу альбомов. Эти альбомы как-то быстренько разлетелись по стране. Удивительным образом, тогда не было никаких, естественно, интернетов и никакого промоушена как такового. То есть все само собой, что называется. И потом начались побоища, когда мы выехали в этот русский прорыв, сметающие все на своем пути толпы благодарных слушателей. Никогда не забуду несостоявшийся мега-сейшн ДК Горького, который там чуть не срыли просто с лица земли. Пятитысячная толпа добрых людей, а ДК охранялась там 5 милиционерами. Мы как-то немножечко не догадались, что может случиться такое. И в округе там начался лютый дестрой, там чуть ли не опрокинутые трамваи и разорванные на куски телефонные будки. В общем, жуткие истории.
0: К сожалению, есть такое немножко.
3: Да, было дело.
0: Агрессивности добавляется в людях почему-то. Ну,
3: хотя, в общем, никаких таких уж прям лютых призывов к этому, естественно, не было.
0: Это отсутствие культуры.
3: Скорее всего. С тех пор был я свидетелем многих удивительных событий из жизни и Егора, и замечательной гражданской обороны. Масса невероятных концертов, масса впечатлений. масса воспоминаний. Хотелось бы, конечно, когда-нибудь все это превратить в некую мемуарную литературу, может быть, доведется.
0: Конечно, это было бы здорово. Ну, а мы пока с вами послушаем Егора Летова и одну из его самых трогательных вещей, которая называется «Отряд не заметил потери бойца» на Рок-Арсенале в программе «Рок-н-Ток».

0: Это был Егор Летов, группа «Гражданская оборона», в которой много лет на барабанах играл мой сегодняшний гость Александр Андрюшкин.
1: Rock and Talk на рок-арсенале.
0: И Высоцкий. Мы же должны про Высоцкого сказать, потому что, как я понимаю, Высоцкий наше все.
2: По-другому, безусловно.
0: По-другому не скажешь.
2: Иначе не сказать. Это тоже любовь с детства. Это он, я думаю, что для каждого советского русского рокера Высоцкий должен быть просто крестным отцом, потому что это воплощение и чести, и совести, и ума, и музыкальности, хотя некоторые там злые языки, как я это называю. Да что там Высоцкий, да что там, какие у него... Хотя и сам он иногда в интервью, ну, не знаю, может быть, это была просто исключительная скромность его. Я, говорит, пою стихи, положенные на ритмическую основу, то есть он почему-то намеренно всегда не называл музыкой, да, то, что он творил, хотя это же прекрасно, его мелодии. Даже в одном из интервью Альфред Гаревич Шнитке отметил невиданную вот мелодический дар Владимира Семеновича. Очень нетривиальные вот эти его ходы мелодические в диапазон.
0: Ты знаешь, эти песни просто не слушались, если бы они были с плохими мелодическими темами. То есть все там нормально, все это хорошо.
2: Гениально. Он и композитор действительно роскошный.
0: Да.
2: И оно, какой поэт.
0: А стихи, опять же, то есть один раз прослушав песню Высоцкого, ну, в детстве я очень много слушал, тоже у отца был магнитофон, и там был Высоцкий в основном.
2: Да.
0: Я запоминал с первого же раза все слова, все. Как
2: да.
0: это может быть?
2: Печаталось просто да. на подкорку
0: без,
2: сразу же.
0: Без всякого текста, без всего.
2: Я считаю, что для нашей культуры это на долгие годы, конечно, огромный
0: твоя
2: подарок.
0: Твоя любимая песня Высоцкого?
2: Ой, да, их огромное количество, и я могу их цитировать насквозь целую кучу. Их можно по циклам разбить там, да, из юмористических какая-то такая, из романтических, лирических другая. Он настолько многолик и разнообразен, что я, наверное,
0: ты знаешь,
2: баллада вот, о любви. Ну, вот баллада, эти все да, книжные, о книжном детстве, вот
0: все
2: эти
0: баллады, да,
2: эти баллады.
0: Просто гениальные, они просто философские.
2: Там
0: да,
2: столько всего, вот, такая глубина.
0: Вот, Высоцкий чем и притягивает, что он вроде бы все песни разные, про войну, какие-то лирические вещи, или наоборот, юмористические совершенно вещи, там про каких-нибудь алкоголь, просто, то есть, которые я очень люблю. Но артист всегда остается самим собой, на самом деле, выходя на сцену. Он же, хоть он и лицедей, он несет свою душу,
2: конечно.
0: Все-таки выкладывает. Поэтому, он, на самом деле, он везде одинаков, как ни странно.
2: Всех и в этом кайф, за это его все любят.
0: Да.
2: Ну и как спилградские космонавты, шахтеры, вахтеры, актеры. Да. Он один был опорой для всех.
0: Многолик, так же, как и мой сегодняшний гость, кстати.
2: Ну, это уж хватит через край, мой друг.
0: Ну, я имею в виду, что в этом и есть притягательность артиста в его, наверное, многоликости. Кстати, и да, я должен сказать, что Александр Андрюшкин устраивает и концерты памяти Высоцкого.
2: Ну, все, что люблю.
0: Ну, да.
2: То есть стараюсь нести людям.
0: С одной стороны,
2: людям.
0: Битлз, с другой стороны, Высоцкий. Это вот то, что нас формировало.
2: Безусловно.
0: Наше
2: безусловно.
0: Поколение.
2: У меня до сих пор хранятся дома катушки с его записями. Эти
0: да,
2: бобины 500-метровые.
0: Здорово.
2: И это, безусловно, формировало. Я очень бы хотел, чтобы современные дети его слышали, слушали и знали, и любили.
0: Одна из главных философских песен Высоцкого называется «Баллада о борьбе». Итак, Владимир Высоцкий на рок-арсенале в программе «Rock and Talk».
3: Средь оплывших свечей вечерних молитв, средь военных трофеев и мирных костров, жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф. Детям вечно досаден их возраст и быт, и дрались мы досаден до смертных обид. Но одежды латали нам матери в срок, мы же книги глотали, пьянея от строк. Липли волосы нам на вспотевшие лбы, и сосала под ложечкой сладко от фраз, и кружил наши головы запах борьбы со страниц пожелтевших, слетая на нас. И пытались постичь мы, не знавшие войн, за воинственный клич, принимавшие вой, тайну слова приказ, назначение границ, смысл атаки и лязг боевых колесниц. А в кипящих котлах прежних бойн и смут столько пищи для маленьких наших мозгов. Мы на роли предателей, трусов и ут детских играх своих назначали врагов. И злодея следам

их любя, мы на роли героев водили себя. Только в грезы нельзя насовсем убежать. Краткий век у забав, столько боли вокруг. Попытаюсь ладони у мертвых разжать и оружие принять из натруженных рук. Испытай, завладев еще теплым мечом и доспехи надев, что почем, что почем. Разберись, кто ты, трус или избранник судьбы, и попробуй на вкус настоящей борьбы. И когда рядом рухнет израненный друг, и над первой потерей ты взвоешь скорбя, и когда ты без кожи останешься вдруг от того, что убили его, не тебя, ты поймешь, что узнал, отличил,

рабы. Если мясо с ножа ты не ел ни куска, если руки сложа наблюдал свысока, а в борьбу не вступил с подлецом, с палачом, значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем. Если путь

0: детстве читал.
1: Прозвучала баллада о борьбе Владимира Высоцкого, поэта, барда, который оказал значительное влияние на моего сегодняшнего гостя Александра Андрюшкина.
2: Rock and Talk
3: на рок-арсенале.
1: Но ты же человек такой мягкий достаточно.
4: Мягкий.
1: Лиричный. Да, я же знаю. Хотя, ну да, водолейский характер, он вообще непредсказуемый. Это я тоже по себе знаю.
4: Ну, если уж ты садишься за барабан и играть рок, то надо вжаривать его на полную катушку. Если уж взялся за дело, то делай от души его. А лирика уже за кулисами там где-нибудь. Сел за рояльчик, взял укулеле, гитарку и спел любимые песенки.
1: То есть вообще тут такой дуализм присутствует.
4: Вот для этого у меня и был Лукич.
1: Да, вот черный Лукич. Давай про черного Лукича.
4: Про Лукича. Про Лукича тоже можно рассказывать долго и бесконечно, и с большой любовью. Познакомились мы с ним как раз благодаря этому русскому прорыву. Мы заехали в Новосибирск и очутились у него в гостях. И пока там все ребята общались, ели, пили и болтали о том о сём, Димка говорит: пошли, Сань, покажу тебе кое-что. Увидел, что я особо не пью, громогласных тостов и политических заявлений не делаю. Как-то мы с ним, в общем, так сразу идентифицировали два старых пирата друг друга. Заводит меня в комнатку и показывает корабль. Миниатюрная копия какого-то замечательного парусника. То ли это был Мэйфлауэр, там, Фрэнсиса Дрейка, то ли что-то из этой серии. Я, говорит, его 9 месяцев вот этими руками сам ковырял, обтачивал якорьки, пушечки, подгонял каждую досочку. Там, так он был увлечен этим делом, у него так горели глаза с такой любовью к всему этому.
1: Я теперь понял, почему оформление альбома,
4: ну, конечно,
1: сейчас,
4: конечно.
1: Это как раз о первой вашей встрече. Да.
4: Примерно так.
1: То есть и ты был увлечен морем, и он увлечен этим. Кстати, не просто морем, а именно тем морем, как бы пиратским, флибустерским.
4: Конечно, да. Это же романтическая
1: Стивенсона,
4: эпоха.
1: Море
4: да, все это наше. Первая песня, которую он не спел, называлась «Остров сокровищ».
1: А, ну вот, правильно сказал, что
4: все.
1: Наш.
4: И мы прям как-то сразу такое удивительное тепло ощутили невероятное, как будто были знакомы 100 лет, и давай болтать о том о сём. И нам сразу же, я говорю: старина, так это же просто хитяра, могучий хит, давай запишем его. Первый же день у нас возникла идея записать чего-нибудь вместе, но шли мы к ней чуть ли не 10 лет, то есть пока была там вся эта гастрольная карусель с обороной, пока у Димки там потихонечку концертная деятельность всевозможная развивалась, никак мы не могли с ним собраться и чего-то начать изобретать. Даже одна попытка была предпринята. Я приехал в Новосибирск на пару недель. Попытка, к сожалению, не удалась, потому что это была первая попытка организовать компьютерную запись. Тогда еще компьютеры были громоздкими, тугодумными ящиками, там с какими-то скрипящими мозгами.
1: Цифровую запись
4: организовать. Да, цифровую запись попытались организовать, но это изначально была какая-то идея, как я понял, потом такая вредоносная и бессмысленная. И мы реализовали ее через какое-то время в Тюмени, записавшись на пленочку, на 8-канальный магнитофончик, хороший, ямашечку. Все было предельно аналоговое. И это слышно, я думаю, на пластиночках.
1: То есть, да, такой... это все во Дворце культуры железнодорожной.
4: Совершенно верно, было дело, да.
1: Где и проходил концерт вот этот.
4: Где проходил концерт, где базировался наш оркестр в то время. Все совпало, в общем. Магия случилась, звезды сошлись.
1: Это точно.
4: И альбомчики вышли правильными.
1: Ну, как я сказал, да, вот это вот то, что сделал Александр Андрюшкин для песен «Черного Лукича», это просто заслуживает отдельного.
4: Спасибо, родной, это просто вот продиктовано большой любовью и желанием, ну, немножечко рассказать почтеннейшей публике, что не барабанами едиными жив человек, что есть много интересных инструментов. Я как тот, знаете, маленький ребенок, который, когда к нему пришел в гости какой-нибудь хороший человек, он сразу несет ему все свои любимые игрушки. Вот на этих альбомах я принес все свои любимые игрушки, там гавайские гитары, домрочки, балалайки, всякие звенелки, бухтелки, пыхтелки, сопелки, маримбы, вибрафоны, то есть все было сделано, чтобы, да, максимально как-то это все украсить и рассказать людям хорошую сказку.
1: Очень красивый звук получился.
4: Спасибо. Мы старались.
1: Что мне нравится, еще на 45 оборотов.
4: Да. В общем, мы работали для вечности.
1: Да. То есть проработка частот, все такое прочее.
4: Ура.
1: Да.
4: Вот аналоговая запись, что называется. Живая и тепленькая.
1: Я еще хотел спросить, что у нас за такая тяга к этому фильму «Кин-дза-дза»?
4: Это же потому, что прекраснейшая кинокартина, фантастическая притча о том, что могло бы случиться с нами, если бы мы вдруг забыли о великих ценностях культуры. И с каждым годом все больше и больше я наблюдаю, что этот фильм сбывается.
1: К сожалению, да.
4: Увы, великий Данелия был, да.
1: Конечно, он, конечно, был пророком.
4: Много предсказал и предупреждал нас, но, увы, да. Никто не услышал.
1: Поэтому сейчас мы обычно, когда встречаемся с Александром, то три раза ку.
4: Ку родной.
1: Обязательно.
4: Ку родной. Кинзадза – великолепнейшее кино. Прекрасный подбор артистов, прекрасная музыка, прекрасно все в нем. Я помню, когда в 85-м он вышел на экраны, я сидел в кинотеатре «Юбилейный», и меня просто плющило от того кайфа, который происходит на экране. Из зала выходили пачками односельчане. Типа, что за фигня? Тут же хрень какая-то показывает. А я сижу, я говорю, как они могут не понимать вот этого кайфа? Это же, блин. Но вот с тех пор мир разделился на тех, кто любит Кин-дза-дза, и кто не любит Кин-дза-дза.
1: Это точно. Музыка, кстати, Гия Кончели, великолепного композитора.

0: Вот на этой ноте можно, наверное,
1: спасибо,
0: закончить.
1: Спасибо, дорогой.
0: Да, три раза ку. Напомню нашим слушателям, что сегодня в гостях у программы Rock and Talk был уникальный музыкант, мультиинструменталист, барабанщик группы «Гражданская оборона» и многих других команд замечательных сибирских. Это Александр Андрюшкин. Спасибо, что пришел. Очень интересный разговор получился.
1: Амиго, я чертовски рад оказаться здесь, пожать вашу благородную руку и поболтать о том, о сём. Будем надеяться, не последний раз.
0: А напоследок прозвучит еще одна песня группы «Черный Лукич», лидером которой был один из ближайших друзей Александра Андрюшкина, Дима Кузьмин, который, к сожалению, покинул этот бренный мир 14 лет назад. А песня эта была записана при активном участии Александра Андрюшкина с его аранжировкой. Называется она «Нечем дышать».
2: Ты победил, ты всех умней, король миров и царь зверей. Я проиграл, смешон и тих, я просто снег, я просто...

0: Реклама. Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин для летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
1: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
2: ИП «Нортон Лышла Романовна».
3: УГРН 3-26-65-80-017-95-74.

Привет вам, братцы-арсенальцы! Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Кавер-версия песни «Яротам» самой веселой группы Свердловского рок-клуба «Водопады» имени Вахтанга Кикабидзе. Исполняет казанская группа «Волга-Волга».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Бронепоезд под названием «Rolling Stones» с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».

0: Спонсор выпуска ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Информация на правах рекламы.

0: Партия автомобилей Теннет по закупочной цене в наличии от 1 840 000 рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33.
1: Акции до конца мая текущего года.
2: Национальный продукт. Народ Россия.

0: Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый день. Атака беспилотников на Москву, произошедшая за последние сутки, оказалась самой массовой более чем за год, пишет агентство ТАСС, ссылаясь на данные мэра столицы Сергея Собянина. Он сообщил, что за сутки на подлете к Москве было уничтожено более 130 БПЛА, из них более 80 этой ночью. Предыдущая массовая атака в этом году была зафиксирована 14 марта. Тогда было ликвидировано 65 беспилотников на пути в Москву. Ранее в Минобороны России объявили, что с 10 вечера субботы до 7 утра сегодняшнего дня силы ПВО России уничтожили 556 украинских беспилотников над регионами страны. ВОЗ признала вспышку лихорадки Эбола в Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, но это не пандемия, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус. ВОЗ пока не рекомендует вводить ограничения на поездки или торговлю с Конго, либо объявлять карантин и закрывать границы. Вирус Эболы передается от диких животных. Среди симптомов лихорадка, мышечные и головные боли, боли в горле, позже развиваются нарушения работы печени и почек, возможно кровотечение. По данным ВОЗ, в Конго зафиксировали 80 смертей, предположительно из-за Эболы. Из 246 случаев заражения лабораторно подтвердились только 8, пишет РИА Новости. Улицу Куйбышева в Екатеринбурге временно перекрыли для пешеходов и автомобилистов. На участке на мосту через Исеть строят подземный переход. Движение общественного транспорта прекращено по улице Куйбышева от 8 марта до Горького. Но трамваи пока ходят до 1 июня. Далее до 15 августа перекроют и трамвайные пути. Накануне портал Е1 писал, что не все водители знают о перекрытиях на Куйбышево. И перед мостом время от времени собираются пробки из автомобилей, которым приходится разворачиваться перед перекрытым участком. Между тем, ремонт трамвайных путей на перекрестке Высоцкого-Сыромолотова на ЖБИ в Екатеринбурге обещают завершить на сутки раньше намеченного срока, уже к утру понедельника, 18 мая, то есть сегодня, сообщили в Гортрансе, пишет «Новый день». Первоначально движение планировали перекрыть по понедельник включительно. Напомню, в эти выходные трамваи не ходят между остановками Урфу, 40-летие ВЛКСМ. На перекрестке Высоцкого-Сыромолотова движение ограничено, транспорт пущен только по одной полосе. В Китае начали массово скупать одежду с цитатами президента Путина, которая выставлена на российско-китайском экспо в Харбине. Об этом рассказала гендиректор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова. Самой первой покупкой стал свитшот с цитатой «Надо обязательно смотреть в будущее». Спрос большой, и российская делегация даже опасается нехватки привезенного в Китай товара. Напомню, поездка Путина в КНР запланирована на 19-20 мая. Главной темой встречи Путина и Си Цзиньпина станут двусторонние отношения России и Китая, пишет агентство ТАСС. Официальный доллар в выходные 73.13, евро 85.18.
0: Информация на правах рекламы.
2: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
2: Жилой квартал Первый Южный. Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Музыка мирового класса.
4: Pink Floyd.

Привет вам, братцы-арсенальцы. Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе Арсенала ВКонтакте. Спасибо.

0: Привет, человечество! С удовольствием объявляю получасовой музыкальный нон-стоп без рекламы. Ну, и для начала вдарим по классике. Да ведь?
1: На рок-арсенале.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Обладатели Грэмми — балтиморская группа Turnstile с песней «А вот мне не пофиг».

0: от 2 миллионов 50 тысяч рублей. Дарим 100 тысяч рублей на установку доп. Оборудования. Улучшим предложение любого дилера. Уникум. Расточная 38. Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Амода C5.
1: Сделано на Урале. Звучит на Арсенале.

Привет вам, братцы-арсенальцы! Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Прямолинейная шведская группа Ghost с песней «Поле мира» или «Peacefield»?

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Бронепоезд под названием Rolling Stones с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».
0: Рок-арсенал.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Информация на правах рекламы.
2: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии от 2 миллионов 790 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
3: Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
4: Национальный продукт на рок-арсенале.

0: Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый день. Минувшей ночью и утром из-за ограничений в московских аэропортах 51 самолет ушел на запасной аэродром. Более 30 задерживаются на вылет более чем на 2 часа, сообщила пресс-служба Минтранспорта. Авиагавани и авиакомпании в московских авиаузлах задействуют дополнительный персонал для поддержки пассажиров, отмечено в сообщении. В настоящее время аэропорты в столице принимают и отправляют рейсы, пишет Москва-24. Согласно онлайн-табло Кольцова, сегодня отменены 2 рейса Аэрофлота с вылетом из Екатеринбурга в Москву. 3 рейса Аэрофлота отменены на прилет из столицы в Екатеринбург. Жители Свердловской области третий день массово жалуются на работу мобильного интернета. Проблему отмечают абоненты разных сотовых операторов, пишет Е1. Больше всего жалоб редакция получила от жителей Первоуральска и окрестностей. Невозможно работать и зайти в банковские приложения, рассказал абонент Мегафона. В Первоуральске второй день не работает интернет от Т2, только белые списки, рассказал другой житель Первоуральска. Столкнулись с проблемой и жители Краснотуринска. Ранее крупные банки предупреждали о возможных проблемах с доступом к своим сервисам, но в период с 5 по 9 мая, напоминает агентство. ДТП с участием мотоциклиста произошло сегодня в Екатеринбурге. На улице Сулимова в Пионерском микрорайоне водитель автомобиля Mitsubishi наехал на байкера, выезжая с прилегающей территории в районе ТРЦ «Паркхаус». Об этом пишет Е1, ссылаясь на очевидцев. Предположительно, байкер получил ранение. Комментариев из ГАИ пока не получено. Накануне на этой же улице произошло похожее ДТП. Тоже столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль. В летний сезон автомобилисты нередко не замечают мотоциклы на дорогах. В свою очередь, байкеры часто едут с превышением скорости. В Екатеринбурге сотрудники УК пожаловались на невыплату зарплаты. Долг перед работниками более 50 миллионов рублей. Порталу Е1 об этом сообщили сами сотрудники управляющей компании «Теплоэнергосервис», которая работает на территории «Уралмашзавода». С проблемой столкнулись 100 человек. В том числе есть уволенные сотрудники, с которыми до сих пор не рассчитались. В пресс-службе облпрокуратуры подтвердили информацию. Директору УК вынесены представления об устранении нарушений закона, в том числе в сфере оплаты труда, отметили в прокуратуре, пишет «Комсомольская правда». Одиозный ирландский боец Конор Макгрегор возвращается на ринг. Об этом официально объявила пресс-служба UFC, абсолютного бойцовского чемпионата. Бывший чемпион в 2 весовых категориях сразится 12 июля с Максом Холлоуэем на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе. Для них это будет второй поединок. В первом решением судей победил Макгрегор, напоминает sport.ru. Последним боем 37-летнего ирландского бойца был поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC в 2021 году. Встреча была завершена уже в первом раунде. По ее итогам ирландец получил перелом ноги, напоминает агентство. Официальный доллар 73.13, евро 85.18.
0: Информация на правах рекламы. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
2: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
0: Жилой квартал Первый Южный. Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика, ипотека, ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф. Музыка мирового класса.
3: Rolling Stones. Just like a Rolling Stone. Scorpions. Rock you like a hurricane. Воскресенье.

Привет вам, братцы-арсенальцы! Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо!

0: радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.

0: Спонсор ООО «Уником Плюс». Официальный дилер «Джейку» в Екатеринбурге на Росточной, 38.
1: Информация на правах рекламы.
2: «Уником» представляет новинку «Джейку J6». Да, извилистым дорогам. Нет заботам и тревогам. Где же брать Джейку J6? На Росточной. В «Уником» отличные условия. Это точно. Новый Джейку J6 от 2 050 000 рублей уже в наличии на Росточной 38. Времена меняются. «Уником» остается с вами. Приезжайте. Росточная 38.
3: Национальный продукт.

Привет вам, братцы-арсенальцы. Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и Лола».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Бронепоезд под названием «Rolling Stones» с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».

0: Спонсор выпуска ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Информация на правах рекламы.
2: «Уникум Черри» за

0: автомобилей Tenet по закупочной цене в наличии от 1 840 000 рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33.
1: Акции до конца мая текущего года.
2: Сделано на Урале.

0: Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый вечер. Активное обсуждение в Европе возможности переговоров с Россией – это большой сдвиг, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Сдвиг о том, что когда-то нам как-то придется с русскими говорить – это хорошо, цитирует Пескова агентство РИА Новости. Он также выразил надежду на то, что среди европейцев возобладает практичный подход к отношениям с Россией, который сможет привести к результату. Москва будет готова к такому развитию событий, отметил Песков. Ранее он заявил, что президент Путин близок для европейских лидеров настолько, насколько близка телефонная трубка. Среди пострадавших в ДТП грузового поезда с автобусом и легковушками в Бангкоке россиян нет, сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на полицию. В результате субботнего ЧП пострадали 7 иностранцев, они из Камбоджи, Китая и Мьянмы. Напомню, авария произошла на ЖД-переезде, 8 человек погибли, еще 32 пострадали, пишет агентство ТАСС. Режим беспилотной опасности в Екатеринбурге действовал сегодня примерно полчаса. Его объявили около половины пятого вечера, сняли в начале шестого, сообщили в РСЧС. Граждан призывали соблюдать осторожность на улицах и в помещениях. Между тем, жители Свердловской области уже несколько дней массово жалуются на работу мобильного интернета. Проблему отмечают абоненты разных сотовых операторов. Больше всего жалоб от жителей Первоуральска и окрестностей, пишет Е1. Улицу Куйбышева в Екатеринбурге временно перекрыли для пешеходов и автомобилистов. На участке на мосту через Исеть строят подземный переход. Движение общественного транспорта прекращено по улице Куйбышева от 8 марта до Горького. Пока ходят только трамваи, но до 1 июня. Далее до 15 августа перекроют и трамвайные пути. Между тем, ремонт трамвайных путей на развязке Высоцкого с Рамолотова на ЖБИ обещали завершить на сутки раньше намеченного срока. Уже к утру понедельника, 18 мая, сообщили в Гортрансе. Пишет «Новый день». Первоначально движение планировали перекрыть по понедельник включительно. В эти выходные трамваи не ходят между остановками УРФУ, 40-летие ВЛКСМ. На перекрестке Высоцкого с Рамолотова автомобильное движение ограничено одной полосой. Два альпиниста установили новые мировые рекорды подъема на Эверест в один и тот же день. 55-летний Ками Рита Шерпа из Непала поднялся на самую высокую вершину мира в 32-й раз в своей жизни. Новый рекорд среди женщин установила альпинистка Лхапа Шерпа, также из Непала. Спортсменка, которой 53 года, покорила вершину Эвереста в 11-й раз, став абсолютной рекордсменкой по числу восхождений среди женщин. Шерпу окрестили «Королевой гор». Впервые она покорила Эверест в 2000 году. Официальный доллар 73.13, евро 85.18.
2: Информация на правах рекламы.
3: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
4: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
3: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика, ипотека, ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Музыка мирового класса.
6: Eagles. Take it easy. Iron Maiden. Can I play with madness? Смысловые галлюцинации.

Братцы-арсенальцы, проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте».

0: новостей.
1: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
2: Ирландская группа U2 и трек под названием «Песня для будущего».

0: 2 050 000 рублей.
1: Дарим 100 тысяч рублей на установку доп. Оборудования.
0: Улучшим предложение любого дилера. Уникум. Расточная 38.
1: Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Амода C5.
2: Национальный продукт. На Рок-Арсенале.

Привет вам, братцы-арсенальцы. Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе Арсенала ВКонтакте. Спасибо.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Кавер версии песни «Несколько шагов» участника Свердловского рок-клуба группы «Кабинет» в исполнении питерской группы «Барто».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Бронепоезд под названием «Rolling Stones» с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».

0: выпуска ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Информация на правах рекламы.
2: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии от 2 миллионов 790 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
3: Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
4: Национальный продукт на рок-арсенале.

0: эмоции на рок-арсенале.
1: Бронепоезд под названием «Rolling Stones» с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».

0: национальный продукт на рок-арсенале.
1: Ты улыбаешься, наверное, ты хочешь пить.

0: Я такой.
1: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
2: Little Richard.
3: Люция!

Не радиофорум, зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Кавер-версия песни «Яротам» самой веселой группы Свердловского рок-клуба «Водопады» имени Вахтанга Кикабидзе. Исполняет казанская группа «Волга-Волга».

Привет вам, братцы-арсенальцы! Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо!

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойного сна!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и Лола».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Бронепоезд под названием «Rolling Stones» с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».
0: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104.5 FM.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Бурно обсуждаемые в узких кругах мастера так называемого математического рока, канадский дуэт Anjin de Poitrine с треком «Шерпа».

0: Rock Music.
1: Рок Арсенал. 104.5 FM.
2: Рок Арсенал. Рок Арсенал.

0: стекло.
1: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
2: Назарат. Зизи Топ. Наутилус Помпилиус. Скованные одной цепью. Металлика.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Бронепоезд под названием Rolling Stones с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».
0: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Black Sabbath.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Ирландская группа U2 и трек под названием «Песня для будущего».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Бронепоезд под названием Rolling Stones с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».
0: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.